0: huge.
1: Ну как, а?
2: Что вы тут прожжете нам, так сказать, пол своими танцами драйвом, да? Ну.
3: Свет, вы зажигалка.
2: Зажигалочка, конечно. Спасибо.
0: Чумовая.
2: Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
2: Спасибо.
0: Чумовая.
2: Чумовая энергия, да.
0: Чумовая.
2: Чумовая.

0: Владимир Александрович, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.